Обретает сегодня новое значение, творческой практики, единого спорта, кто хотел бы.